0: 小木。 Шама тёжда, кешею.
1: Ясу.
0: Тарид не ною вачачене, жанга уди ся гуя дуга.
1: Уди не гаро сонса, мни гэ чэ юме жанга чудо ся маши.
0: Жанё бэйбе а. Ми син дай не сусу гаро л я у чикши. Ине жанга сусу гаро лан га га. Таон жанга уди мэ гип чэ тон дуга.
1: Жанга гэ ни пал чудо нюс чэ бина. 我让他们一并用完些。